0: Сегодня великий день, и наши люди празднуют этот день. Мы пришли в парк к бюсту Мелитона Кантария.
1: Он был достойный боец, достойный сын нашего народа, интернационалист и патриот своей родины. И Грузии, своей малой родины исторической, и большого государства Советский Союз, который тогда воевал против мирового фашизма. Это была фашистская коалиция, не

0: расизм дрес садилис гараже давче.
1: В какой-то момент я
2: с мамой чем артла миндода уаритма.
1: Но,
2: маграм, болос да болос, шишара хомар вар. Саканела. Саканела.

0: Алло. Да, алло.
1: Гисмен.
2: Алло. Регина.
0: Да, привет.
1: გამარჯობა, კოლა.
2: გამარჯობა.
1: სათხარ.
0: Что это здесь сейчас?
1: Укором дери хания гелодები. როდის მოხვალ?
2: ალბათ არ მოვალ. У меня тут лобстеры. Санклеби. Я океанის бризия.
1: Умроб раз амбоб.
2: შენი ძალიან ცუდად მესმის. Алло?
1: Алло, Коля.
2: Алло, Регина.
0: Коля.
1: Коля, гесмис.
2: Алло, алло, Регина.
1: Алло, Коля.
0: Коль, алло. Коля.
1: Слышь? Гесмис. Алло, Коля.
0: По-моему, кто-то
1: не вигас панамаши миигებს.
0: Нормальный
1: адамяни ასე იქცევა, ჯანდაბა.
3: Гербиан сапасуი, Панама.